0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.